В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет. Счастье.

все мысли подряд. Воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце. Ловлю движение руки, люблю смыслом все

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнулись спины над старым куполом облака. В башне старинной неподвижные спят века. Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами

полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала,

на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит машины трещин вглубь камней. Время уходит, а любовь не идет ко мне. Снова на башне часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные там и тут. Все же я верю, и я любовь свою встречу вдруг.

У меня беда со слухом, наступил медведь на ухо, отдавил мне ухо или два. Я пою и не ручаюсь, за мотив я не ручаюсь, я ручаюсь только за слова. Я пою, а мне соседи говорят: потише, Федя, и простору песни не дают. Говорят мои соседи: в зоопарке есть медведи,

говорят мои соседи, ты бы взял бы отпуск, Федя, и ружье приличное купил. И убил того медведя, и убил того медведя, что тебе на ум.

Я пожелать хочу друзьям своим, пусть будет наше небо голубым. Мы вновь споем в кабине корабля, всегда

Ночью ярче звезд, ночью дождь и слез. Это я без тебя ночь, и мне не нужна моя вечность, и моя к тебе смешная ревность. Я буду тише, так, и я услышу такт. Без тебя, без тебя, без тебя.

0: Утро – это интересное явление. Как пароход, коридор, ведущий на сцену или на арену. Как уж там повезет. Ощущение чего-то торжественного, важного. Оно – это важное. Вот-вот и случится.
1: Во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

косо смотрят на тебя. Привыкни к укоризни, досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораст. И если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

любовь назад не вернут, и верить стала я словам, которые

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует, самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

получишь хорошее настроение на весь день. Делай веселую зарядку вместе с нами.

над горами. А ты помнишь, как любовь кушали руками, как вино розе пили и смеялись. Нам казалось, что мы в мире, да только радость, и вечность, и солнце, и розы, и нежность.

Утро – это молодость дня. Утром все ясно и легко. Мы чувствуем свои силы и располагаем всеми способностями.

0: у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Если вы проснулись утром с ощущением, что проспали работу, поспите еще часок, чтобы ощущение уж наверняка переросло в уверенность.

для того, кто любит уединение, ранняя прогулка – то же самое, что прогулка ночная. С той только разницей, что утром в природе таится больше радости. –

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: пифагорейцы советовали бросать по утрам взгляд на небо, чтобы вспомнить о том, что ты всегда исполняешь свою цель, оставаясь верным своему пути и образу действий.
1: Вот и прошло 11 лет, но

наша с тобой история, но она навсегда останется в моей памяти и в моем сердце. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого бесконечного выпускного.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.
8: У природы нет плохой погоды. Радио Тосно Плюс. У нас всегда солнечно.

Новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.
3: Чашечка кофе и приятная музыка – залог отличного дня. Радио «Тосно

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
6: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: В городе Тосно 10 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 30 30 30 30.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев.
6: «Виа Самоцветы» – популярный отечественный вокально-инструментальный ансамбль, основанный в начале 70-х годов прошлого века. На протяжении долгих лет состав коллектива часто менялся, а сама группа прекращала свое существование и возобновляла снова. Но несмотря на это, советская публика влюбилась в «Самоцветы» по таким вневременным хитам, как «Увезу тебя я в тундру», «Мой адрес Советский Союз», «Вся жизнь впереди» и другим. Песни группы «Самоцветы» отличаются простотой и мелодичностью. Советские романтики до сих пор любимы слушателями, несмотря на то, что репертуар коллектива неизменен на протяжении долгих лет. Знакомые и родные композиции по-прежнему звучат в эфирах радио и телевидения, поднимают настроение и внушают оптимизм.

основателем, идейным вдохновителем и руководителем группы на протяжении долгих лет существования остается Юрий Маликов. С возникшего у музыканта в 70-х годах горячего желания организовать музыкальный коллектив и началась история создания ансамбля «Самоцветы». Что интересно, точной даты основания нет, потому что артисты не смогли определиться, откуда считать – с первой репетиции, концерта или появления композиции на радио. Молодой выпускник консерватории по классу контрабаса Маликов оказался в списке участников выставки «Экспо-70» в Японии. Несмотря на то, что у музыканта за месяц до этого появился первенец, сын Дима, он отправился в 8-месячную заграничную поездку в страну восходящего солнца. Там контрабасист познакомился с эстрадной европейской музыкой, которую в СССР услышать было сложно. Особенно привлекательной стала техническая сторона концертов. Музыкант загорелся идеей создания совершенно нового и нетипичного для Советского Союза музыкального коллектива с ярким солистом, похожим на Тома Джонса. За 8 месяцев, проведенных в Японии, Юрий Федорович скупил огромное количество аппаратуры, необходимой для записи и работы музыкальной группы. По воспоминаниям артиста, жена расплакалась, когда увидела, что заработанный гонорар супруг потратил на 15 ящиков техники, и это в период тотального дефицита в стране. Не тратя времени зря, предприимчивый Маликов сразу занялся организацией ансамбля. Многочисленные прослушивания и просмотры певцов и музыкантов завершились рождением группы, которая поначалу не имела имени и называлась попросту «Виа» под управлением Юрия Маликова. 8 августа 1971 года состоялся дебют коллектива в эфире популярной радиопередачи «С добрым утром». Молодым музыкантам посвятили полный выпуск. Слушатели смогли оценить первые песни коллектива, в том числе «Увезу тебя я в тундру». Меломанам предложили придумать название группе. Среди тысяч вариантов Юрий Маликов выбрал «Самоцветы». Как объяснил руководитель коллектива, участники сверкают на сцене, словно драгоценности.

Впервые живьем публика увидела кумиров на выступлении в летнем театре сада «Эрмитаж» в Москве. Программа коллектива отличалась от выступлений других ансамблей. Юрий Маликов отказался от конферансье, скучных сухих связок между песнями. Солисты-музыканты самостоятельно комментировали, общаясь с публикой. Режиссерские находки ведения концерта, грамотная работа с освещением позволяли сделать выход артистов на сцену оригинальным и увлекательным. Неудивительно, что залы и стадионы неизменно переполнялись поклонниками коллектива. «Самоцветы» записали 4 пластинки с песнями в советский период. После возвращения на сцену, а именно с 1995 года, вышло еще около 10 альбомов, включающих в себя попурри из старых песен, полюбившиеся композиции в новой аранжировке, а также новые композиции. Впервые прозвучав в эфире «С добрым утром», песни «Самоцветов» попадали в программы «Маяк», «Здравствуй, товарищ» и другие. Композиция «Мой адрес Советский Союз» стала визитной карточкой коллектива. С нее начинались концерты группы. Для слушателей Советского Союза 70-х годов репертуар «Самоцветов» стал по-настоящему близким. Тексты были простыми, мелодии напевными. Шлягерами стали композиции группы «Если будем мы вдвоем», «Листья желтые над городом кружатся», «Люди встречаются». Песни доносились со стадионов и концертных залов, где с аншлагом проходили концерты. Состав коллектива многократно менялся, но солист оставался ярким и привлекательным. По признанию Маликова, идеал в лице Тома Джонса был неизменным ориентиром. В конце концов, сформировался постоянный состав группы. Ирина Шачнева, Эдуард Кролик, Сергей Березин, Геннадий Жарков, Валентин Дьяконов, Николай Рапопорт. Впрочем, «Виа Самоцветы» с этими участниками просуществовал недолго. В 1975 году на вершине творческого успеха часть коллектива отделилась и организовала собственный ансамбль «Пламя». Тогда Маликов в кратчайшие сроки выбрал новых музыкантов, переписал с ними репертуар «Самоцветов», одновременно обновив его. Кроме того, с обновленным составом был организован и проведен большой сольный концерт. В состав вошли уже опытные профессиональные звезды, такие как Владимир и Елена Пресняковы, пришедшие из коллектива «О чем поют гитары». Группа стала крайне популярной, активная гастрольная работа велась в городах Союза. Участвовал коллектив в зарубежных концертах и фестивалях.

После Олимпийских игр 1980 года в СССР поп-культура отошла на второй план, а на первом оказались рок-группы. Количество выступлений, как и популярность Виа Самоцветы, упало. Музыканты постепенно обзавелись семьями и срывались в гастрольные туры без прежней охоты. В 1992 году Юрий Федорович вынужден был прекратить работу коллектива. Однако уже в 1996 году в передаче «Золотой шлягер» вышел выпуск, посвященный легендарному ансамблю. На сцене собрались 30 бывших участников. Песни вызвали настолько теплые эмоциональные отклики зрителей, что группа возобновила выступление. Многие звезды эстрады начинали в «Самоцветах». В разное время в группе выступали Алексей Глызин, Владимир Кузьмин, Александр Барыкин, Вячеслав Добрынин. Некоторых музыкантов, приходивших на прослушивание, Маликов не брал в коллектив, потому что считал, что им необходимо заниматься сольной карьерой. В их числе оказались Александр Серов и Александр Малинин. Юрий Маликов не скрывал, что во втором десятилетии 21 века концертов стало не так много, но они стабильно присутствовали в жизни группы. Регулярно организовывались большие сольные выступления. Руководитель ансамбля однажды предложил дочери Инне Маликовой, которая, как и отец, выступала на сцене, продолжить работу над музыкальным детищем под другим углом. Так появился коллектив «Новые самоцветы», первое выступление которого состоялось на юбилейном концерте, посвященном 35-летию легендарной группы. Новое поколение ансамбля исполняло песни, любимые и знакомые поклонникам прежнего Виа. «Вся жизнь впереди», «Мир непрост» и другие. Кроме того, артисты выпускали композиции, написанные для нового состава самоцветов. Группа основного состава тоже шла в ногу со временем. Сказавшаяся на регулярности выступлений пандемия коронавируса мотивировала участников дать первый онлайн-концерт, прошедший летом 2021 года. Начало следующего года ознаменовалось сольным концертом самоцветов в Москонцерт-холле, а осенью коллектив выступил совместно с Александром Шевченко в Подмосковье на базе отдыха. Сейчас «Виа Самоцветы», внешнее нетленное наследие в анналы российской музыки, по-прежнему любим слушателями. В апреле 2023 года группа посетила юг страны, где получила теплый прием. Новостью для поклонников стало знакомство с новым солистом. Анатолия Котова представили публике в начале апреля. Елена Преснякова осталась бессменной исполнительницей многих хитов коллектива, будучи единственной женщиной-участницей. Помимо нее в составе Юрий Маликов, Александр Нефедов и Григорий Власенко. Романтики советской эпохи до сих пор любят слушать мелодичные простые песни «Виа Самоцветы». Состав группы за полвека ее существования менялся, а репертуар остается прежним. По телевидению и радио до сих пор можно услышать родные, знакомые, поднимающие настроение и внушающие оптимизм песни со знакомыми всем названиями.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на Радио Тосно Плюс.
4: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
5: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Кто, если не мы?
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: 9 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.
3: Радио Тосно Плюс. Гармония жизни в музыке.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Будь в курсе всех событий.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
4: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
3: «Радио Тост на Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
3: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
3: «Радио Тост на Плюс» 70,79 МГц.
4: Я все на ощупь, все на носках. Страшно идти.

череда расставаний и встреч. Стук колес и гудки теплоходов, и тепло догорающих свеч. Догорело, остыло все тьмою,

0: узнать у кого.
1: Как быстро летит время. Только была пятница, уже снова понедельник. Но не переживай, с радио Тост на Плюс рабочая неделя пройдет быстро и хорошо. Слушай и подпевай.

0: ведь у КВН.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
5: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

смывают песок с наших запачканных ног, наших ног, не видевших войны переполох, лиц, потерявших свой дом. Все прошло и не

Радио «Тосно Плюс» – это выбор нового времени.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Как ты защищаешь семью, так же должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

сейчас не тайна, на показ, не после и не до. В лучах твоих сгораю, навзрыд или смеясь. Но я люблю сейчас, а в прошлом не хочу, а в будущем не знаю. В прошедшем я любил печальнее могил, все нежное во мне бескрылит и стреножит. Хотя поэт поэтов говорил, я вас любил, любовь, еще быть может. Любовь еще быть может, так говорят о брошенном, отцветшем. И в этом жалость есть, и снисходительность, как свергнутому с трона королю. Есть в этом сожаление об ушедшем, стремление, где утеряна стремительность и

ошибки не заставь, что после я люблю, добавил я, и буду, буду, буду любить. Есть горечь в этом буду, как ни странно, подделанная подпись, червоточина. Для отступления про запас бесцветный яд на самом дне стакана, и словно настоящему пощечина сомнение в том,

языковому. Ах, разность в языках, неположение, крах, но выход мы с тобой поищем и обрящем. Люблю тебя и в сложных временах, и в будущем, и в прошлом.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Может быть, но вот совсем еще недавно захлебнулось сердце радостью в грудь.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: Девочка моя, ты была
1: права. Радио ТОС на плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
5: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Кто, если не мы?
3: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Через музыку воплощается в жизнь отличная идея.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

чтобы быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первой красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

свою храню. Тебя, моя родная,

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств.
2: И в 2017 году в нем тысячи пробоин, которые просто затыкали деревянными заглушками, и катер продолжал свой путь. Его установили в знак памяти на нижней террасе Волгоградской набережной. А верхнюю террасу после войны сделали пешеходной зоной. Здесь места отдыха, смотровые площадки, много... А этот пятачок помогает вспомнить три названия города.
3: Царицынский люк – это начало 20 века, поскольку канализация в городе, можно сказать, скорее всего, довоенный. Ну и Волгоград – это где-то 60-х годов примерно люк.
2: Центральная набережная, оставаясь памятным местом Великой Отечественной, превратилась в тыкали деревянными заглушками, и катер продолжал свой путь. Его установили в знак памяти на нижней террасе Волгоградской набережной. А верхнюю террасу после войны сделали пешеходной зоной. Здесь места отдыха, смотровые площадки, много... А этот пятачок помогает вспомнить три названия города.
3: Царицынский люк – это начало 20 века, поскольку канализация в городе, можно сказать, скорее всего, довоенный. Ну и Волгоград – это где-то 60-х годов примерно люк.
2: Центральная набережная, оставаясь памятным местом Великой Отечественной, превратилась...

0: это настоящие герои.
1: Люди, которые не щадили ни себя, ни врага, и приближали эту победу как могли. И достигли заветной мечты 9 мая 45 года. И сейчас наш долг и наша обязанность помнить и чтить подвиги наших поистине великих героев.
0: В этом году День Победы приобретает особый смысл. На фоне усиливающегося международного давления и продолжающейся специальной военной операции, где наши бойцы вновь борются с поднявшим голову фашизмом, такие мероприятия становятся как никогда актуальными. Они напоминают о том, что память о подвиге предков должна жить в сердцах вспоминания ветеранов о тяжелых годах войны и о том, как важно сохранять мир, из раза в раз становится ценным уроком для молодежи. В завершении встречи участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам, которые все равно живы в наших сердцах, пока мы думаем о них. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Тоснинское телевидение. Ушаки. О трудностях военного времени из первых уст. Школьники Тоснинского района встретились с блокадницей Вандой Медведевой. 8 мая в Тоснинской районной детской библиотеке состоялась особенная встреча, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гостем стала Ванда Медведева, жительница блокадного Ленинграда, талантливая детская поэтесса и автор патриотических композиций о России. Ее творчество вдохновляет и радует как малышей, так и взрослых. Ванда Александровна, пережившая страшные годы блокады и потерявшая родителей, все-таки смогла сохранить в себе оптимизм и любовь к жизни. На встрече с школьниками она делилась своими воспоминаниями о блокадной зиме, о жизни в эвакуации, о том, как нашла место захоронения своих родителей на Пискаревском кладбище. Эти истории тронули сердца ребят и позволили им глубже понять, через какие испытания пришлось пройти их предкам. Писательница рассказала, как важно ценить каждый день, благодарить за возможность просыпаться, а также сохранять свет в душе при любых обстоятельствах. Ее главный посыл для сегодняшних детей – быть уверенными в себе и помнить о том, что каждый из них может стать настоящим экспертом в своей отрасли. Девчонки и мальчишки были приятно удивлены многогранностью таланта Ванды. Она не только читала свои стихотворения, но и вдохновила ребят на чтение произведений о войне. Они смогли погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда, осознать всю беду тех времен. Творец смогла заинтересовать их своей любовью к жизни и позитивным отношением к миру. В завершении встречи Ванда Александровна подчеркнула, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Эта встреча стала уроком истории и важным напоминанием о том, что мир — это ценность, которую необходимо беречь из года в год. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Наталья Петушок. Тоснинское телевидение. Тосна.
2: 81 год спустя молодежь помнит тех, кто приближал Великую Победу. И тому в подтверждение районная викторина к 9 мая.
0: 5 мая в

0: Помнит тех, кто приближал великую победу. И тому в подтверждение районная викторина к 9 мая.
1: 5 мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные истории Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка

0: Мы из этой книги еще узнаем материал, связанный с нашим Тосненским районом. Все эти книги есть в нашей библиотеке. Читайте и открывайте для себя страницы нашей великой истории.
1: Дорогие друзья, 9 мая – это священный и дорогой для каждого из нас праздник, который навсегда останется символом несгибаемой воли, воинской славы и доблести.
2: День Победы – это день, когда боль утрат соединяется с безграничной гордостью за героев, подаривших нам жизнь и свободу. Мы всегда будем помнить о подлинном патриотизме нашего народа, и долг каждого из нас – бережно хранить правду, передавая ее от поколения к поколению.
1: Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
2: Вечная память павшим.
1: Вечная слава защитникам Родины.
2: С днем Великой Победы!
3: Сегодня миллионы людей по всей нашей стране вспоминают тех, кто сражался на фронте, тех, кто боролся за победу в тылу, тех, кто потерял близких и сам положил свою жизнь во имя защиты Родины. Несмотря на то, что акция «Бессмертный полк» не проходит повсеместно, люди все равно выходят с портретами своих близких –

Сегодня миллионы людей по всей нашей стране вспоминают тех, кто сражался на фронте, тех, кто боролся за победу в тылу, тех, кто потерял близких и сам положил свою жизнь во имя защиты Родины. Несмотря на то, что акция «Бессмертный полк» не проходит повсеместно, люди все равно выходят с портретами своих близких

время повернув назад, я жду тебя. Больше свечи не горят, я жду тебя. Темноты осталось сколько, я жду тебя. И любви, собирая осколки,

Если этой зимой станет ближе, чем друг, то добавит еще один день в феврале. Сердце станет холодным, как Санкт-Петербург, если сможет однажды забыть.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
4: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: студии Мария Гуфранова. Здравствуйте. Россиянам больше не нужна виза в Саудовскую Аравию. Такое соглашение вступило в силу с сегодняшнего дня. Правда, это касается только туристов. А вот, например, к паломникам во время хаджа это не относится уже. Кому еще надо будет оформлять визу, знает наш корреспондент Анастасия Сорокина. Анастасия, на кого распространяются ограничения?
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите праздничный информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение.
1: В студии для вас работает Михаил Михайлов
0: и Мария Алексеева.
1: Этот день мы приближали как могли. И он настал в далеком 1945-м. 9 мая мы отмечаем 81-й год дедов, которые, не жалея себя, сражались с нацистской угрозой и приближали долгожданную победу.
0: Сейчас, как никогда, в условиях проведения специальной военной операции мы должны помнить свои истоки и ценить мир, за который боролись предки. Их героизм и самоотверженность – это пример для всех, как нужно защищать Родину и свои ценности.
1: Свои слова благодарности по случаю Дня Победы всем передал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко.
2: Дорогие ветераны, уважаемые ленинградцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это дата, которая объединяет всех нас, объединяет поколения. Для Ленинградской области этот день наполнен особенным смыслом. Здесь, на нашей земле, шла Ленинградская битва, одна из самых длительных и ожесточенных в годы Великой Отечественной войны. На рубежах обороны Ленинграда, на Рыбацком плацдарме, в партизанских лесах, в глубоком подполье на оккупированных территориях ковалась победа. Цена ее была огромной, но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Мы гордимся нашими героями, защитниками Невского пятачка, участниками прорыва блокады Ленинграда и теми, кто в январе 44-го года полностью снял блокадное кольцо, кто освобождал наши города и деревни. Мы гордимся нашими тружениками тыла, которые отдавали все для фронта, все для победы, партизанами и подпольщиками, всеми, кто жил и боролся в самых жестоких условиях и выстоял. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла, малолетние узники нацизма, дети войны. Низкий поклон всем, кто прошел войну, кто пережил ее и кто поднимал страну из руин. Спасибо вам за стойкость, за веру в справедливость, за победу. Уважаемые ленинградцы, я желаю каждому из вас крепкого здоровья, настоящего майского тепла и благополучия. Пусть над родной ленинградской землей и над всей Россией всегда будет мирное небо. Вечная память павших. Вечная слава защитникам Отечества. С Днем Победы!
0: Со знаменательным праздником всех жителей поздравляют руководители Тоснинского муниципального района Александр Канцерев и Михаил Носов.
3: Дорогие земляки, жители Тоснинского района, уважаемые ветераны, примите самые искренние, самые сердечные поздравления с Днем Победы. 81 год отделяет нас от Победного мая 1945 года, но величие подвига нашего народа не тускнеет с годами. В нем вся сила духа, самоотверженность, несгибаемая воля, сплоченность в борьбе против фашизма за свободу родной земли. Память о Великой Отечественной войне, о тех, кто на фронте и в тылу, не жалея себя, приближал победу, кто поднимал страну из пепла и руин, передается из поколения в поколение. И она объединяет всех нас и помогает выстоять в любых испытаниях. Наши военнослужащие сегодня продолжают традиции предков, защищают интересы государства и мирных жителей. И мы вновь победим. Желаю всем здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть небо будет мирным, пусть только радостные вести приходят в ваш дом. С праздником! С Днем Победы!
4: Наша страна отмечает 9 мая. Важный праздник для всех – День Победы. Благодаря нашему народу, который проявил героическую стойкость в период сложный для страны и человечества, его труду и сплоченности, мужеству и отваге, любви к родине и к близким, 81 год назад мы победили в Великой Отечественной войне. Сегодня в Тоснинском районе осталось только два человека, которые ковали эту победу для нас с вами. Они создатели того мира, в котором живем мы и наши дети. И спустя 81 год мы помним подвиг каждого героя. Мы заботимся о тех, кто прошел концлагеря, пережил ужасы блокады. Продолжаются поисковые работы на местах сражений. Увековечиваются имена тех, кто воевал за наш мир. Ведется большая работа по патриотическому воспитанию нашей молодежи и сохранению этой памяти. В наши дни наши земляки продолжают дело своих предков, сражаясь в зоне специальной военной операции. Они противостоят фашизму и защищают свою страну, мирных жителей. Герои современности делают все, чтобы не допустить страшных ужасов войны, которые были в середине 20 века. В этот день желаю всем крепкого здоровья и мирного неба. С праздником! С днем повековечиваются имена тех, кто воевал за наш мир. Ведется большая работа по патриотическому воспитанию.

нашей молодежи и сохранению этой памяти. В наши дни наши земляки продолжают дело своих предков, сражаясь в зоне специальной военной операции. Они противостоят фашизму и защищают свою страну, мирных жителей. Герои современности делают все, чтобы не допустить страшных ужасов войны, которые были в середине 20 века. В этот день желаю всем крепкого здоровья и мирного неба. С праздником! С Днем Победы!

о существовании дальнейшего развития государства. Именно поэтому сейчас как никогда важно не допустить попыток переписать историю, исказить правду о Великой Отечественной. Уроков прошлого неизбежно ведет к большой беде. Праздник 9 мая объединяет поколения, напоминает нам о цене мирного неба и о том, что ответственность за будущее лежит на каждом из нас. Память о подвиге предков, нравственный

0: о храбрости и отваге наших прадедов книги. Вашему вниманию праздничный выпуск рубрики «Почитай-ка».
1: Здравствуйте! Победа в Великой Отечественной войне – одно из основных событий в истории нашей страны. За победу сражались миллионы солдат на фронте, миллионы людей в тылу, но наравне с людьми, солдатами в Великой Отечественной войне сражались животные и птицы. И сегодня я хочу представить вашему вниманию две книги, которые рассказывают о подвигах животных. У меня в руках книга Виктора Кокосова «Животные на войне». И здесь написано, как птицы и звери помогали нашей армии победить. Конечно, животные принимали участие в опаснейших военных операциях, доставляли важные грузы, работали минерами, разведчиками. И писатель Виктор Кокосов собрал огромный материал. Здесь и собаки, и кошки, ослы, о лошадях, лосях, голубях, верблюдах и даже об одном ослике. В этой книге вы узнаете, почему такой известной собаке Жюль Барсу должна быть благодарными вся Европа. Потому что эта собака, уникальная собака, она спасла замки Праги, соборы в Вене и дворец в Будапеште. И была награждена медалью за боевые заслуги. И есть такой факт, что когда Сталин узнал о том, что эта собака не может участвовать в параде Победы 1945 года, он отдал приказ нести собаку на руках во время этого парада. Вот здесь такая картинка, на его кителе. Вот такая книга, и здесь еще очень интересный есть момент, памятные места, посвященные памяти животных на войне. В нашем родном городе Санкт-Петербурге, в парке Сосновка, есть памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта. Также есть памятник фронтовой собаке в Москве. И во многих городах нашей необъятной родины, в Архангельской области. Вот здесь в этой книге есть такой перечень этих памятных мест. Еще одну книгу, которую я хочу вам представить, это уже третье издание книги, которая называется «Девичья команда». Еще у меня в руках еще одна книга о животных, которые помогали в годы Великой Отечественной войны. Эта книга, третье издание, называется «Девичья команда». Авторов этой книги давно нет в живых. Один из авторов Самойлов сам прошел тропами войны, а Петр Заводчиков был минером, подполковником. И здесь идет разговор об уникальной команде девочки в блокадном Ленинграде вместе с собаками спасали жизни людей, потому что эти собаки помогали в разминировании площадей и улиц блокадного Ленинграда. Но что еще интересно в этой книге? В этой книге есть глава, которая называется «Красный бор». Это наш Красный бор Тосинского района. В свое время, осенью 41-го, немцы сходу ворвались в Красный Бор, но он почти не пострадал от боев. Это был веселый дачный поселок, расположенный на возвышенности за Колпино между станцией Поповка и Московским шоссе. Ярко окрашенные домики стояли среди могучих старых деревьев. И когда наши части выбивали фашистов из Красного Бора, поселок еще оставался почти целым. Но за несколько дней, прошедших после того, он до неузнаваемости изменился. Немецкая артиллерия била по нему, не переставая. Рушились дома, падали огромные бронзовые сосны. Улицы стали непроходимыми от воронок. То есть мы из этой книги еще узнаем материал, связанный с нашим Тосненским районом. Все эти книги есть в нашей библиотеке. Читайте и открывайте для себя страницы нашей великой истории.
2: Дорогие друзья! 9 мая – это священный и дорогой для каждого из нас праздник, который навсегда останется символом несгибаемой воли, воинской славы и доблести.
0: День Победы – это день, когда боль утрат соединяется с безграничной гордостью за героев, подаривших нам жизнь и свободу. Мы всегда будем помнить о подлинном патриотизме нашего народа и долг каждого из нас – бережно хранить правду, передавая ее от поколения к поколению.
2: Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
0: Вечная память павшим.
2: Вечная слава защитникам Родины.
0: С днем Великой победы.

0: Сегодня миллионы людей по всей нашей стране вспоминают тех, кто сражался на фронте, тех, кто боролся за победу в тылу, тех, кто потерял близких и сам положил свою жизнь во имя защиты Родины. Несмотря на то, что акция «Бессмертный полк» не проходит повсеместно, люди все равно выходят с портретами своих близких, которые вместе с нами идут в бессмертном шествии незримого полка. Защитникам Родины.
1: С Днем Великой Победы!
0: Сегодня миллионы людей по всей нашей стране вспоминают тех, кто сражался на фронте, тех, кто боролся за победу в тылу, тех, кто потерял близких и сам положил свою жизнь во имя защиты Родины. Несмотря на то, что акция «Бессмертный полк» не проходит повсеместно, люди все равно выходят с портретами своих близких, которые вместе с нами идут в бессмертном шествии незримого полка.

Не хлопай дверью, ничего не изменить. Ничего.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

никуда б мои дни не летели. А тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели. Ты после меня будешь жить.

Мои эмоции без слов ладони держат руку, и моя поздняя любовь ведет меня к истоку. Не говори, зачем слава, мы верили и ждали тебя.

где была цена. И вот на день рождения прислал в подарок друг чудес.

сна. С ней песни появлялись, захватывали дух, а лучшие остались на струнах первых двух. И в этой жизни длинной уже не поменять на ту за семь с полтинной и за червонцев пять.

дорогих ладах. Капну слезой и в крик на дорогих ладах.

вижу я в тебе. Нежный сон, сколько будет он, сказка или бред, но я так мечтал об этом. О тебе мне нашептали звезды, и в первый раз я понял все серьезно. Я не знал, что где-то на земле я встречу ту, что мне снилось, кем сердце томилось сон. Где твой огонь?

одиночеством заваривали чай. Ты в дверь тихонько постучала.

одиночеством заваривали чай. Ты в дверь тихонько постучалась.

В буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных, жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной, но вдруг.

Снежных песен просит, но небо хмурится дождем. Я иду пустынным сквером, дом твой рядышком налево. Хорошо, так близко мы живем. Ах, вечера мы золотые, вечерочки, вечерки. Девчонки наши зажигают огонечки, огоньки. И обнимают под